ден фахе э декамбалунге аурэйн э декамбалунна нива вегимва там фаал куруматтака э декамбалунна шайтона васвас дине ади экалеге денневи тия декамбалун де малайкатун камга ведана каматтака нуата абад деми тебеневи мийхунге терин тия декамбалун ведана каматтака менви тия декамбалунге вери раскалаанге тия декамбалун эгаха кайрве вадагатун манае нукравай.